0: something on depth.
1: Я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон, я вот телефон

0: 是特别深刻，看的是陈俊的生活中范围的来吧，没问题。
1: Если вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, что

0: Товарищ Загрян, пожалуйста, первый человек, я заставил, а именно, я советую, я здесь не заставил, а твой человек, я тоже, я сюда наш, Ой, ты сайт, он не клонулся.
1: Я вам понял.